0: спасибо большое за чувство на женщин.
1: Sorry, last name, please, Simon.
0: 472, no change.
1: 72, 10, 5.